видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 77%. Завтра солнечно. Плюс 10, плюс 23 градуса. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 61%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Завтра солнечно. Плюс 10, плюс 23 градуса. Ветер восточный. 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru. We'll be right back.

0: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Не трогай раненые раны, я так больна была с тобой.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
4: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
5: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
4: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
5: Рекомендую.
6: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
7: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
10: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
11: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Изумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогой радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из города Воронеж. Хочу передать привет всем, кто меня услышал. И пожелать всем крепкого здоровья. И прошу, чтобы поставили песню Алены Апиной «Лисичка». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: нельзя. Радио Дача. Реклама.
1: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: И тогда... Заперёд, на своём видео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
9: Что? А ты куда?
8: На удачные песни? Юбилейный концерт?
9: Что-что? Какие там артисты будут?
8: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
10: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
10: Группа «Винтаж».
2: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
11: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Новиков Андрей. Я из города Иваново. Я хочу передать привет своей классной руководительнице Маше Загировне. Хочу пожелать всего самого хорошего, здоровья и удачного дня. И заказываю песню «Артик и Асти». Неделимы. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза и достигло 2 900 000 в прошлом году. Об этом РИА Новости рассказала зампред счетной палаты Галина Изотова. Она заявила, что расходы бюджета на поддержку данной категории граждан с 2021 также увеличились вдвое, уточнив, что в текущем году на эти цели планируется направить 3 триллиона 900 миллиардов рублей. Из них 60% будет выделено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Сервис второй руки для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Центробанке, подчеркнув, что услуга реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Напомню, прошлой осенью заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Для назначения уполномоченного лица нужно обратиться в банк. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Будильник» в исполнении Егора Крида. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: вставаясь с постелью до полудня, можно побороть бесконечную усталость и желание сорваться. Мне кажется, хит Евы Польны был написан именно утром. Строчки «Мне не избежать с тобой расставания» точно адресованы любимой кроватке. А как сложно покидать ее, когда забыл закрыть окно. Комната в начале дня такая прохладная, и лишь одеяло согревает. Сказка, друзья, которая, как водится, должна закончиться и смениться уже на приключенческий литературный рассказ под названием «Рабочая пятница». Я вам желаю шикарного старта дня в ритме любимой музыки. Меня зовут Даня Борисов. Вы слушаете «Радио Дача». Всего вам хорошего.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 23 градуса. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
5: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 5 июня, пятницу. К концу недели многие почувствуют накопившую усталость, но день все равно окажется продуктивным. Тельцы, Девы и Козероги смогут завершить важные дела и, наконец, увидеть результат своих усилий, возможно, хорошие новости, связанные с деньгами или работой. Овны, Близнецы и Львы будут настроены на активное общение. День принесет много разговоров, встреч и неожиданных новостей. Однако не стоит давать обещания, которые будет сложно выполнить. Раки, Скорпионы и Рыбы могут неожиданно вспомнить о старых переживаниях или незакрытых вопросах. Не лучший день для серьезных выяснений отношений. Лучше дать эмоциям немного улечься. Весы, Водолеи и Стрельцы почувствуют желание вырваться из привычной рутины, возможно, спонтанные идеи или предложения, которые добавят ярких эмоций.
1: Гороскоп на радио Дача.

Привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: С певицей, правда, необходимо ненадолго отправиться в отпуск, чтобы уже в сентябре 26 числа дарить всем поклонникам хороших песен потрясающее настроение в лайф-арене в Москве. Отмечать 20-летие радиодачи будем также в компании Сергея Лазарева, певицы Чепик, Михаила Шафутинского и еще более 20 звезд. Билеты пока еще есть на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: хорошее лето, не может обойтись без своего саундтрека. В 2006 году такой песней для многих стала композиция Маки группы Чили. А вот что насчет года 2026-го? Претендентом на звание саундтрека этого лета предложим вам новинку певицы Зайнаб Махаевой. Уже через 10 минут нас ждет премьера ее композиции «Сердце на костре». Яркий вокал, современное звучание и восточный колорит влюбляют в песню с первых нот. Не пропустите премьеру на волнах радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКРН 105-774-68-40-95.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: И тогда заберет на своем видео.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: работают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
3: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню поселка Пушкино Саратовской области. Хочу для своих заказать песню «Стою на полустаночке». Большой привет от Зои Байгудиной.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дай.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Как пишет РИА Новости, президент высказался о специальной военной операции. В частности, он сообщил, что патриотизм и воля российского народа являются главным условием достижения целей СВО. Глава государства также заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украины территорий, а правящие круги в Киеве не заинтересованы в завершении конфликта, так как у них не будет перспектив для удержания власти. Владимир Путин подчеркнул, что у России есть желание закончить этот конфликт. На встрече с руководителями информагентств президент коснулся и международных отношений. Так он рассказал о дружбе России и Китая и продолжении двустороннего военного сотрудничества. Кроме того, Владимир Путин заявил, что взаимодействие нашей страны и Казахстана развивается очень успешно по восходящей. И добавил, что Россия считает Индию надежным партнером, а Египет назвал приоритетным партнером на Ближнем Востоке. И еще Владимир Путин сообщил, что наша страна никогда не отказывается от контактов с Европой. Команда «Радио Дача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о грандиозном фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас в эфире радио «Дача» народная артистка Дагестана и Чеченской Республики, девушка с завораживающим восточным голосом Зайнаб Махаева представит свою новую песню «Сердце на костре».
0: Премьера на радио «Дача».

0: тренды добрались и до них. Пользователи маркетплейсов отыскали там боксерскую грушу для кошек. Внутри спрятан колокольчик, а в перчатках кошачья мята. Поэтому мотивация отработать удары у вашего питомца будет запредельной. Цена такого изделия находится в районе 1500 рублей. Не так уж и дорого, чтобы порадовать своего пушистика. Будьте в тренде, друзья, и слушайте хорошую музыку в эфире Радио Дача. Мы продолжаем встречать новый день. Далее нас ждут композиции Натальи Подольской, Эдуарда Хиль и группы «Динамит» уже сейчас.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым
1: на Радио Дача.

0: пятницу на дискотеку в пятницу. Лучшее решение для завершения дня. В этом нет никаких сомнений. Ну а если просто так вечеринку устраивать вы не хотите, вам нужен какой-то повод, то сегодня можно отметить праздник солнечных зайчиков. Событие с таким названием отмечается в пятницу. Небольшое зеркальце и солнечные лучи наши попутчики сегодня. Еще 5 июня отмечают день кетчупа, день полевых цветов и день образования российской полиции. Выбирайте, что будете отмечать вы. Ну а я расскажу о еще одном более важном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на волнах Радио Дача.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды. Ежегодно в этот день проводят экологические акции от посадки деревьев до уборки парков и берегов рек. Но начать можно и со совсем простых вещей. Например, посадить дерево у дома или на даче, убрать мусор после пикника или просто не пройти мимо брошенной бутылки. Забота о природе начинается с маленьких поступков.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: В игре «Из песни слов не выкинешь» сегодня приз на вес золота, друзья. Будем разыгрывать два билета на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Он состоится в Москве 26 сентября в Лайф-арене, категория 12+. Если вы готовы приехать в столицу или живете здесь, обязательно участвуйте в этом розыгрыше. Ну а задание у нас будет весьма простым. Вам нужно вспомнить любой хит участника фестиваля «Удачные песни». Участников у нас много. Все они в социальных сетях и на сайте «Радио Дача» перечислены. Дозвонитесь в студию по номеру 8-495-995-2555 и спойте отрывок любой композиции артиста из лайнапа «Удачных песен». Всем желаю удачи!
3: О, реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: В сегодняшней игре «Из песни слов не выкинешь» мы разыгрываем два билета на юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни», который состоится 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Задание было простым. Нужно было вспомнить хит любого из участников фестиваля «Удачные песни» и спеть нам отрывок. В студию дозвонилась Светлана из Егорьевска. Давайте послушаем, насколько хорошо она справилась с этим заданием.
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана, город Егорьевск. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Остановите музыку, спектакль окончен, хэппи-энд. Всем отличной пятницы, отличных, хороших, веселых, солнечных выходных. Радио «Удача». Спасибо, до свидания.
2: Поздравляем Светлану, ей достаются два билета на юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни», где она будет наслаждаться в том числе выступлением Полины Гагариной, а еще Сергея Лазарева, Михаила Шафутинского, группы «Отпетые мошенники», группы «Корни», Юлианы Крауловой и еще более 20 звезд «Радиодача». Поздравляем Светлану и будем слушать легендарный хит «Спектакль окончен этим утром» на «Радиодача».

0: не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
0: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
0: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
0: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
0: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы.
5: Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире. Его первый раздел предполагает в том числе актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка и поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков. В рамках реализации второго раздела будет в частности разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках. А в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там заявили, данная схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуг. В Нижней палате парламента подчеркнули, настоящие денежные санкции назначаются исключительно по постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения – лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. При этом ведомство никогда не использует для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня про белые розы в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.

0: И седая ночь никак не отпускает меня, прячется не только желание проводить темное время суток в бодрствовании, но и отсылка к легендарному хиту группы «Ласковый май». Порой крайне важно напомнить себе, как сильно любишь родину, и такие композиции отлично выполняют эту задачу. Впереди еще больше классных песен. Этим утром на радиодаче много музыки и мало слов. Скоро послушаем композиции, а студио «Галибри и Мавик», а уже прямо сейчас Марина Хлебникова.
1: Начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

0: любили, любим и будем любить хорошую музыку. Эта концепция применима каждому, кто встречает новый день в компании «Радио Дача». Будем радовать вас и песнями, которые оставили яркий след в истории отечественного шоу-бизнеса, но быстро звезда славы этих композиций угасла. В рубрике «Тот самый хит» сегодня отправимся в 2001 год. Тогда свой альбом «Бессама Мучо» представила певица Алла Горбачева. Нас ждет заглавная композиция с пластинки, танцевальный «Тот самый хит» на «Радио Дача» уже через 5 минут. Не пропустите.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: классным хитом «Цок-цок» на радиодачу. На прошлой неделе Султан заглядывал в гости к шоу «Назад в будущее». Там в том числе рассказал и об этой своей новинке. Уже сегодня будем встречать нового гостя. К Марии Федоровой и Александру Жилавскому придет Дмитрий Колдун. Поговорим о его новой песне «Музыка моя». И обсудим, кем бы он стал, если бы не выбрал музыку. Еще певец будет угадывать свою песню в рубрике «Нейротрек». И много другого интересного вас ждет этим вечером пятницы в 17 часов по московскому времени. Не пропускайте звездное шоу «Назад в будущее» на волнах радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 20 градусов. Ветер восточный – 1 метр в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 61%. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 23 градуса. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

0: если море зовет, игнорировать его не нужно. Верным решением будет сказать теплому пляжу моря уверенная «да» и отправиться, собственно говоря, покорять водную гладь. Даже в рифму вышло. Вот какими романтиками, лириками делает нас лет, друзья. Надеюсь, что погода и в вашем регионе прослушивания радиодачи шикарная, по-настоящему летняя. Закрепим эту атмосферу на улице любимыми хитами. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Юлии Михальчик здесь в эфире «Радиодача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире «Радио

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я сейчас нахожусь в городе Пушкино, прекрасный город Московской области. И мне хотелось бы сказать песню для моих любимых друзей Силкина Николая Анатольевича и Гритчина Александра. Песня «Дмитрий Колдун», музыка моя. Всем же

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. На полях Петербургского международного экономического форума накануне состоялась встреча Владимира Путина с руководителями ведущих информационных агентств. Она длилась около 2 часов. Как пишет РИА Новости, участники коснулись темы специальной военной операции. Президент России, в частности, сообщил, что главной проблемой ВСУ является катастрофическая нехватка личного состава. И отметил, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в завершении боевых действий, потому что в таком случае они потеряют власть. По его словам, Евросоюз мог бы сыграть конструктивную роль, уговорив Киев на компромисс, а не поставляя оружие. При этом на протяжении всей встречи Владимир Путин неизменно подчеркивал: «Россия к миру готова». Наряду с украинской темой встреча затронула широкий круг вопросов двусторонних отношений. Так Владимир Путин тепло отозвался о партнерстве с Казахстаном, о дружбе с Китаем, которая основана на интересах друг друга. Затронули и то, что Ереван взял курс на сближение с Евросоюзом, оставаясь при этом членом Евразийского экономического союза. И это, по словам президента России, создает реальные противоречия в стандартах и регулировании. Между тем, сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По традиции, это событие станет центральным, которому будет приковано внимание всего мира. Как сообщали в Кремле, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также президент намерен уделить внимание политическим проблемам. Известно, что в пленарном заседании вместе с Владимиром Путиным примут участие президенты Узбекистана и Танзании, заместитель председателя Китая и министр энергетики Саудовской Аравии. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой лидеры стран ответят на вопросы. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Долгие дни» в исполнении Жасмин. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: выбирая между этих двух крайностей, лучше, конечно, сказать своей второй половинке «твой», нежели «ничей». Есть, конечно, и те люди, которые обожают одиночество. Хлебом не корми, дай побыть одному. Но что делать, когда вас посещает некий энергетический подъем и появляется куча сил на новые свершения? Конечно же, это настроение всегда хочется разделить с друзьями. А в пятницу такое настроение у всех поголовно. Поддержим его музыкально. Скоро на радиодаче хиты группы «Винтаж», «Иванушек Интернешнл» и Николая Баскова.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

продолжает эфир радиодачи. Песня вышла потрясающей. Надеюсь, вы будете активно заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Тогда композиция завоюет свое место в горячей десятке в фирменном чарте радиодача. Что касается часа приветов и поздравлений, он стартует уже совсем скоро, в полдень по московскому времени. Жду ваших заявок. В первую очередь звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Запишем с вами послание для родных и близких, песню любимую, разумеется, тоже поставим. Не пропускайте «Удачный час» на радио «Дача».

0: Спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. Бей вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли, разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Боверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Боверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
4: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Город Тихорецк, поселок Парковый. Хотела послушать песню Виктора Королева и передать привет своим любимым деткам. Кате, Алёше, внучка Маргарита. Всех вас люблю.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Автомобилистам столичного региона напомнили об ограничениях в движении транспорта. В это воскресенье в центре Москвы перекроют ряд улиц из-за красочного забега. Так, в утренние часы для проезда закроют в том числе участки Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и Цветного бульвара. Ограничения, которые коснутся и работы городских парковок, будут действовать до окончания мероприятия. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут. В рамках программы капитального ремонта в текущем году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменят более 5500 лифтов. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, своевременное проведение подобных работ является залогом комфорта и безопасности жителей. По столичному стандарту подъемное оборудование подлежит замене по истечении 25-летнего срока. Уточняется, в рамках программы капремонта в этом году в Москве уже заменили свыше 1300 лифтов. Солнечная и теплая погода миллион на миллион ожидается в столичном регионе в наступающие выходные. С таким прогнозом выступили в центре ФОБОС, добавив, что воздух в дневные часы будет прогреваться до 27 градусов. Дожди маловероятны. Аналогичные метеоусловия будут и в начале следующей недели. Между тем, сегодня в Москве и области переменная облачность и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 26, что соответствует климатической норме июля. Аналитики Яндекса выяснили, за какими советами пользователи обращаются к Алисе AI, чтобы отучить домашних питомцев делать что-либо или, наоборот, научить чему-то новому. В частности, они интересуются, как научить кошку говорить и давать лапу, собаку подавать голос и лежать по команде. Напротив, россияне хотят отучить кошек кусать и царапаться, таскать еду и мусор, а собак лаять, тянуть поводок и прыгать на хозяина при встрече. Это все новости к данной минуте.
0: Удача. Удачный час.
2: Стартует удачный час на радио «Дача». Время ваших приветов, поздравлений и других теплых слов. Ждем их в группе ВКонтакте «Радио «Дача» и в мессенджере «Макс» на номере 8-910-004-49-24. Пишите, передавайте приветы, поздравляйте близких с пятницей, ну или с другими событиями, которые случились в их жизни. Также жду музыкальные заявки. Заказать свою любимую песню всегда можно по телефону 8-495-995-2555. Меня зовут Даня Борисов, и вы тоже, друзья, не забывайте представляться. Ну а в начале программы по заявкам нас ждет...
0: Премьера на радио «Дача».
2: Народная артистка Дагестана и Чеченской Республики, девушка с завораживающим восточным голосом Зайнаб Махаева выпустила свою новую песню «Сердце на костре». Это искренняя композиция любви, которая не знает полутонов. Яркий вокал, современное звучание и восточный колорит влюбляют в песню с первых нот. Слушаем премьеру на волнах радио «Дача».

Маяковского. Хочу передать привет Лене. Это моя подруга. Желаю ей хороших выходных и каникул. Ставлю для нее песню «Танцпол везде». Спасибо, радио, удачи.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганак. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню «Нюша». Спасибо,

Ну а вот и первая большая порция ваших теплых слов подоспела. Друзья, от Екатерины привет отправляется семье Дюдюкиных, супругу Николаю, доченькам Анастасии, Кристиночке. А также Екатерина передает привет своей любимой мамочке Татьяне Соколовой. «Очень люблю вас, мои дорогие», подписала свое сообщение Екатерина. Далее жена Нелли привет своему дорогому супругу Артюше передает, который сейчас на работе, пишет: «Приезжай поскорее домой, мы тебя ждем». Я уверен, если бы воля Артюши, он бы уже был дома, наслаждался вашей компанией. Василиса, которая слушает радиодача во Владимире, передает привет маме в Москву, бабушке, братьям, крестному и крестной тете. А своему другу Диме и всем остальным друзьям отдельный привет Василиса шлет. Еще успею прочесть сообщение от Павла. Он передает привет сотрудникам компании «Роско Киров», желает им хорошего настроения. И отдельный привет адресует Валерия, который сейчас на волне. Наверное, на волне позитива и удачи. Эта волна еще называется «Радиодача», друзья.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Хочу поздравить свою маму, ее зовут Ольга, с окончанием рабочей недели пятницей. Прошу вас поставить песню «Чили лето». И всем желаю хорошего настроения.

0: час.
1: Продолжаем удачный час. Владимир передает привет всем сотрудникам медицентра. Привет Александру Геннадьевичу отдельный. И поздравления с днем рождения ему отправляются от всего коллектива. Коллеги желают вам счастья, здоровья, хороших путешествий, отличного настроения и, конечно же, успехов в работе. И на личном фронте тоже успехов Александру Геннадьевичу пожелаем от команды «Радиодача». Елизавета далее пишет. Сегодня день рождения нашего директора магазина «Роза Ветров» Сафоновой Светланы Владимировны. Коллеги желают вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и успехов. Друзья, ваши послания тоже очень жду. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радио Дача».
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 20 градусов. Ветер восточный – 1 метр в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 61%. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 23 градуса. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61%.
4: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
5: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

я вместе с вашими сообщениями, друзья, не расстаюсь с ними. Юрец, слушателя зовут нашего так, который написал следующее сообщение. Он передает привет любимой семье, супруге Юлии, доченьке Миланочке. И также привет всем соседям по СНТ Каменный Луг, города Электроугли. Лидия далее большой привет передает дорогому любимому Рушанчику, который сейчас трудится на даче. Он там трудится с любовью. Ему большой привет от семьи и вдохновения и легкости в работе Лидия пожелала. Наталья далее. Большой привет и поздравления адресует своей племяннице Дарье. Поздравляет ее с наступившими каникулами. Хорошо, Дарье, отдохнуть, конечно же, желаем. И от жены Юлии прочту сообщение. Она передает привет любимому мужу Боре. Желает ему хорошего отдыха. Как раз песня у нас сейчас будет, друзья, об отдыхе. Да не о простом, а курортном таком. Да еще и с Романом. Натали, ее хит «Улыбочка» продолжает удачный час на радио «Дача». Жду и ваши послания в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Солнечный вам пятница.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Геннадий, я из города Люберцы. Хочу поздравить Николая Маслова с днем рождения, желать ему здоровья, счастья, удачи, благополучия. И поставьте ему песню «С днем рождения». Спасибо.

0: Точный час.
1: Ваши приветы продолжают прилетать в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс». Я читаю их в эфире. Все это дело носит название «Удачный час», друзья. Продолжаем. Софья из Старого Оскола поздравляет своего дедушку с днем рождения. Желает ему всего хорошего. Пишет: «Я учусь в Губкинском колледже. Желаю всем хорошо сдать летнюю сессию и уйти на каникулы. Успешности!» Желаем всем студентам. Валентина далее привет передает коллективу завода «Лепсе» в город Киров, цеху 51. Таню Ленушке, Ленусе, Валюше, Аксинье, Светлане, Виктории, Ивану и Наталье. Всех с пятницей поздравляет. Друзья, я вам желаю поскорее отправиться домой. Ирина всем прекрасного настроения и позитивчика пожелала. Спасибо, Ирина, и вам того же. Девочкам из лаборатории 4-го цеха пламенный привет. Люблю вас, пишет Ирина. Ну, как мило, друзья. Еще бы столько сообщений прочел, но не успею. А в следующем выходе успею. Поэтому пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс» 8910 00 449 24.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей из города Бугульма, Республика Татарстан. Хочу передать привет любимой маме, папе, любимой Юле. Всем хочу пожелать удачного дня, крепкого здоровья и всего самого доброго. Поставьте

Продолжаем удачный час на Радио Дача. София написала: сегодня у нас с семьей праздник. Жемчужина лицея. Наверное, конкурс какой-то. Мы всей семьей на него идем. Желаю нам всем удачи. Люблю маму Лилию Тагировну, папу Петра Тимуровича и брата Оскара. София, если вы претендент на победу в этом конкурсе, то желаем вам, собственно говоря, победы. Вика далее. Привет передает любимой семье, маме Наталье, папе Дмитрию, сестре Юле, братику Тимоше и нашим кошечкам. Желает хорошего настроения. Очень сильно люблю вас, ваша Викуся. Татьяна написала: хорошей пятницы всем. Быстро бы отработать работающим и на дачу. Кушаем мороженое, потому что у нас в Киришском районе за 27 градусов тепла. Интересно, какая это область? Где так хорошо? Мы все туда на выходные поедем. Друзья, до финала программы по заявкам совсем мало времени остается. Успейте написать свое теплое сообщение в группу ВКонтакте или успейте дозвониться в студию и заказать вашу любимую песню. Наш номер 8495-995-2555. Удачный час продолжает хит Юлии Михальчук.

0: встреча. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Федор. Звоню вам из города Раменского. Хочу передать привет для своей любимой Юленьки. Хотелось бы заказать красивую песню «Бурито». Спасибо, радио «Удача». Я вас очень сильно люблю.
3: Там,

0: час.
1: И завершать удачный час на радиодаче будем вот какими сообщениями. Надежда передает привет своей дочке Екатерине, внучке Василисе, внукам Арсюше и Дане. Также привет она передает любимому крестному сыночку, который сейчас едет из командировки. Ему пожелаем от команды радиодача удачной дороги. Далее подруга Надежда привет передает подруге Надежде. Просит сказать, что ждет ее в гости. Можно еще кого-нибудь третьего позвать, он сядет между вами и желание загадает. Хорошая схема. Далее наша постоянная слушательница Валентина из Пермского края написала: сегодня день рождения у Танюшки Бусовиковой. Поздравляю ее, желаю удачи, успехов и семейного благополучия. Ну и всего, что надо, пожелали. Ирина далее привет передает девочкам из швейного цеха города Новомосковска, Марии и Надежде. Девушки, вам шикарного завершения рабочего дня. Надеюсь, он у вас уже завершается. И закончим программу сообщением от Светланы. Она привет передает клевым девчонкам из банка ВТБ города Ярославля. Вы самые лучшие. Нет никаких сомнений у нас в этом. На этом, друзья, все. Удачный час завершен. Пятничный день продолжим в компании отличных песен любимых артистов радио «Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ «Управляй будущим».
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение.
9: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Радио Дача. Удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елизавета. Я из города Егорьевск. Хотели бы передать привет оператору первой машины Егорьевского тепличного комбината Яковлеву Дмитрию от его дружной команды и просим поставить песню Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, Дима». Спасибо, Радио Дача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Радио. Дача с новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. Наших сограждан предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня России. Как заявили в финансовом университете при правительстве, аферисты начали рассылать фейковые сообщения о выплатах к празднику. Их текст содержит ссылку на сайт, в точности копирующий госуслуги. Иногда это может также быть несуществующий единый центр выплат. После открытия страницы пользователя просят ввести данные банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета. Россиян призвали игнорировать подобные письма, а при любых сомнениях лучше позвонить в социальный фонд или в отдел соцзащиты населения. На несколько дней прекратили свободную продажу бензина. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что топливо нельзя приобрести за наличные. Более того, в настоящее и ближайшее время талонов в свободной продаже не ожидается. Бензин в объеме 20 литров на человека будет предоставляться лишь по старым талонам. Сергей Аксенов попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации. Добавлю, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Однако, по его словам, трудности подлежат решению. В частности, Минэнерго пообещала принять меры для обеспечения региона моторным топливом. Сезон активности змей наступил в нескольких регионах России. Специалисты уже фиксируют случаи укусов, к примеру, в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение одной из страховых компаний. При укусе змеи там призвали как можно быстрее обратиться за помощью врачей. Пострадавшему нужно сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться, так как это замедляет распространение яда по организму. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
1: Прямо сейчас

0: Вику и не только уже успели поздравить, друзья, в программе «Удачный час» на Радио Дача. Надеюсь, вы успели оставить поздравление для своего близкого человека. А если нет, всегда можно обратиться в нашу рубрику «Удачный момент». Она выходит в эфир в финале каждого часа. Там вы говорите теплые слова тем, кто дорог, а мы исполняем ваши музыкальные заявки. Схема очень проста. Звоните в студию по номеру 8495-995-2555. Скажите парочку теплых оборотов тому, кого вы по-настоящему любите. Пока набираете, послушаем море классных песен. Скоро на Радио Дача «Браво», певица Зара и Слава.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Включать нашу, пока уж не устанут, новинку Дениса и Влады Майдановых, а также Олега и Родиона Газмановых слушаем на радиодаче в эти минуты. Две творческие семьи сочинили песню о настоящей любви к родине, да такую, что хочется отправиться в пляс и танцевать, пока силы не покинут тело. Займемся танцами вечером. В эфире радиодача под такое настроение и программа специальная существует. Диско-дача. Делайте приемники громче в 20 часов по московскому времени. Ну а далее не пропустите хиты в исполнении «Лады Дэнс» Александра Малинина и группы «Премьер-министр» на радиодача.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Завершает очередной музыкальный час хитом «Один раз в год». Я полностью согласен с певицей. Нельзя упускать момент цветения, расцвета природы. Именно поэтому я, Даня Борисов, отправляюсь гулять. Друзья, оставляю вас в уютной компании Сергея Черноусова. Он продолжит с вами этот пятничный день. Всем желаю потрясающего настроения на все выходные и хороших хитов. Их всегда можно послушать в эфире «Радио Дача». Даня Борисов, пока-пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарством.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
4: Святые мошенники.
7: Люби меня, люби. Жарким огнем.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Орехово-Зуево. Хочу привет передать соседам Татьяне Григорьевне и Валентине Федоровне и поставить для них веселую песню. Хорошего настроения. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Министр цифрового развития Макс Ушадаев сообщил, что в России разрабатывается прототип национального искусственного интеллекта-ассистента на базе портала госуслуги. По его словам, у платформы большой потенциал для создания такого помощника. Макс Ушадаев подчеркнул важность концепции одной кнопки, способной закрывать бытовые потребности граждан. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков. Об этом РИА Новости сообщил ректор Института Пушкина Никита Гусев по итогам исследования экспертов института. Анализ провели по 5 параметрам среди 12 мировых языков. Впереди русского оказались английский, испанский, французский, а также китайский язык. Топ-5 самых популярных направлений внутренних по России в июне этого года вошел Мурманск. Спрос на поездки в город вырос на 12% по сравнению с июнем прошлого года, сообщает «Известия», ссылка на экспертов отрасли. С конца мая до конца июля в Мурманске длится полярный день. Туристы отправляются к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря, где посещают кладбище кораблей и пляж «Яйца дракона». На морских прогулках можно увидеть малых полосатиков, касаток и дельфинов. В пятерку лидеров спроса также входят Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань. Лето в эфире «Радиодача» стартовало с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото. Главный приз мы разыграем в конце августа – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий солнечный проект проходит на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Валерий Стас Пьеха. Композиция «Ты грустишь» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Шар, как известно, вертят именно оптимисты. Так звучит цитата из фильма «Служебный роман». А вот что отвечает за наше настроение? Так это любимые хиты на радио «Дача». Кроме того, у нас всегда найдется место для новых музыкальных работ. Сегодня на радио «Дача» большая премьера. Народная артистка Дагестана и Чеченской Республики. Девушка с завораживающим восточным голосом Зайнаб Махаева представляет свою новую песню «Сердце на костре». Это искренняя композиция о любви, которая не знает полутонов. Яркий вокал, современное звучание и восточный колорит влюбляют в композиции с первых нот. Не пропустите премьеру в следующем часе на волнах радио «Дача». А вот через короткую паузу послушаем хиты групп «Любэ», «Непара» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем удачного продолжения дня.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Вот не зря нам говорят, что нужно любить себя, верить в собственные силы, не бояться хвалить себя, и тогда все обязательно получится. Вот, например, Марина Федункив. Для любимой актрисы написали главную роль в комедийном сериале «Гуляй, шальнаем», который вышел весной. Если еще не видели, вот можно вечером летним, сегодня или на выходных посмотреть как вариант. Ну а слушайте в нашем эфире уже через короткую паузу будем песни Анны Семеновича «Араш», Ольги Бузовой, группы «Чай вдвоем» и других любимых артистов радиодачи.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 22 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 62%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Араши Анна Семенович, их яркий летний хит «На моря» в финале часа на радио «Дачи». С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дачи» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Анны Семенович еще увидим Стаса Михайлова, Юлиану Караулову, Андрея Державина, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «На-на», Тайси Повали и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Евгения, я из города Сургут. И хочу передать привет моим любимым родителям Стрюковым, Галечке и Алексею, и моему любимому мужу Эльдару. И поставьте, пожалуйста, песню «Фабрики». Я тебя зацелую. Спасибо, Радио «Дача».

0: Три часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. По данным ведомства, вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого военные доставят в Россию. Дальнейшее лечение и реабилитацию они пройдут в медицинских учреждениях Минобороны. Т-2 и Аэрофлот запустят Wi-Fi на борту самолетов. Соответствующее соглашение подписано на Питерском международном экономическом форуме. Документ определяет дорожную карту совместной работы по запуску современных сервисов связи, цифрового контента и маркетинговых инициатив для пассажиров авиакомпании, передает Интерфакс. В частности, партнеры планируют добавить на борту видео и игровой контент. Параметры и формат оказания таких услуг будет определяться по итогам пилотных испытаний. Прямые рейсы с Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солода в рамках Петербургского форума. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. Сначала планируется один рейс в неделю, затем количество полетов могут увеличить до 2 раз. Стоимость перелета, по оценке губернатора, составит около 30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты, в том числе на Хайнань. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят звезды, чьи хиты давно уже полюбили слушателям. Полина Гагарина, «Шаман», группа «Комбинация», «Султан Лагучев», Алексей Петрухин, группа «Дана» и другие артисты. Гостей ждет яркое, незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире будут представлены композиции. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
0: Радио Дача. Премьера на «Радио Дача».

Продолжение этого часа на Радио Дача. Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам. А еще поздравлять с днями рождения, личными событиями. В общем, звоните к нам в студию в любое время. Говоря о событиях, сегодня, например, 5 июня отмечается памятная дата Министерства внутренних дел России, День образования российской полиции. Стоит отметить, что также существует и День сотрудника органов внутренних дел, которая традиционно отмечается 10 ноября. Поздравляем всех причастных, ну и вы присоединяйтесь в рубрике «Удачный момент». Касаемо музыкальной части эфира, на очереди у нас хиты группы «Иванушки Интернешнл», «Наталья Гордиенко» и многие другие.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний день. А вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким, а еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Дмитрия Маликова, группы «Мираж» и не только.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: радиодача среди огромного количества любимых хитов. Также несложно заблудиться, поэтому давайте поможем выстроить маршрут. Впереди ищем песни группы «Унесенные ветром», Кати Лели, Ирины Круг. Это музыкальные планы на ближайшие минуты. А вот если чуть позже посмотреть, то в 17 часов по московскому времени нас ждет звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях Дмитрий Колдун. Узнаем у артиста, кем бы он стал, если не выбрал музыку. В чем формула секрета брака длиной более чем в 20 лет. А еще о новой песне «Музыка моя», создать которую помогли современные технологии. В общем, держимся волны радиодачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио Дача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
7: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел передать огромный привет своему лучшему другу Дмитрию Филатову, пожелать ему оставаться таким же красивым, умным, здоровым и крепким пацаном. И хотел бы заказать для него песню «Ана Асти» по барам. Спасибо, дорогое Радио «Дача». Я вас очень сильно люблю и обожаю.

0: студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Генпрокурор Александр Гуцан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Нововведение направлено на поддержку бизнеса, который несет дополнительную финансовую нагрузку при обязательных взносах. Система поможет компаниям своевременно получать информацию, которая сейчас не всегда доступна. Кроме того, генпрокурор анонсировал усиление борьбы с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. С 8 по 14 июня в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке пройдет фестиваль китайского кино. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Фестиваль организует китайский киноархив, а в августе российская страна планирует провести в Китае ответный фестиваль российского кино. Такие договоренности были достигнуты по итогам рабочего визита Любимова и в КНР. Еще стороны подписали план действий по совместному кинопроизводству до 2030 года. Одним из примеров сотрудничества стал фильм «Красный шелк», и его создатели уже работают над продолжением. В Уфе тестируют роботов для уборки улиц, передает Интерфакс. Главная задача проекта – понять, насколько такие решения могут повысить эффективность содержания городской инфраструктуры и снизить затраты на ее обслуживание. В эксперименте задействованы две отечественные модельные разработки. Производительность роботов-уборщиков достигает 100 тысяч квадратных метров в сутки. Работа автономных роботов проводится в реальных условиях. Они оснащены искусственным интеллектом, системой сенсоров для безопасной навигации и не только. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят звезды: Полина Гагарина, Шаман, группа «Комбинат», Султан Лагучев, Алексей Петрухин, группа «Нана» и другие артисты. Гостей ждет яркое, незабываемое шоу, отличное настроение. Подробную информацию о фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит хит Кати Ли.
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: нравится летать, мне кажется, хотел бы каждый, особенно в час пик, каждое утро и вечер, чтобы преодолевать все пробки и заторы и спокойно добираться до конечной точки маршрута. Мир не стоит на месте, так что, возможно, однажды кто-то из нас все-таки научится летать, и тогда пробки и заторы станут лишь воспоминанием, а путешествие – настоящим приключением. Вернемся к реальности. У нас с вами уже вечер пятницы. Сегодня в целом на дорогах посвободнее. Ну, правда, на выездах из города плотнее, ведь многие уезжают на свои дачи. Мы всем желаем не скучно провести ближайшие дни. А вот сегодняшний вечер уже скоро дополнит хиты Татьяны Куртуковой, Андрея Державина, Димы Билана и не только.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 22 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Завтра солнечно. Плюс 11, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 62%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Один из важных и популярных вопросов среди романтиков – как полюбить одного единственного человека и навсегда? Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко. Но верим в лучшее, и с таким настроем мы следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших любимых песен. Послушаем хиты Игоря Корнелюка «Алсу». А еще в 19 часов по московскому времени подведем музыкальные итоги недели в программе «Горячая десятка». Также в рамках нашего чарта ожидается премьера. Сегодня свою новую песню нам представят Анна Семенович и Алексей Петрухин в эфире «Радио Дача».

0: больше с годами им начинаешь ценить школьные годы. С возрастом приходит осознание, насколько быстро пролетело время. Это заставляет дрожить каждым моментом. Поэтому школьникам на заметку, а всем нам, ну что, возможность поностальгировать и окунуться в приятные, теплые воспоминания. Через короткую паузу для вас еще одна трогательная песня Тейси Повали. А вот в следующем часе звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас в гостях белорусский и российский исполнитель, автор песен, победитель музыкального проекта «Фабрика звезд», а еще любимый артист радиодачи Дмитрий Колдун.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий, я из Великого Новгорода. Хочу передать привет всем жителям Новгородской области. Хочу, чтобы все были здоровы и желаю им солнечной погоды. Поставьте, пожалуйста, песню «На большом воздушном шаре» от «Елки». Спасибо большое, радио «Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме представители Подмосковья обсудили новые проекты с зарубежными инвесторами. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, немецкий капитал по-прежнему остается крупнейшим среди иностранных инвестиций в регионе. Сегодня здесь реализуется более полусотни проектов с германским участием. Одновременно Московская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о расширении партнерства. Речь идет о совместной работе в промышленности, науке, культуре, образовании и спорте. По словам губернаторов двух регионов, такое сотрудничество позволит обмениваться успешными практиками и создавать новые возможности для развития экономики и социальной сферы. Минцифра разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии, пишет РБК. При этом уточняется, такой вариант сейчас прорабатывают для федеральной территории «Сириус». На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуется несовершеннолетний. С 8 по 14 июня в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке пройдет фестиваль китайского кино. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Фестиваль организует китайский киноархив. А в августе российская страна планирует провести в Китае ответный фестиваль российского кино. На больших экранах покажут новинки различных жанров и культовые ленты. К примеру, фильмом открытия в Москве станет комедийная картина «Ли Чи из Чаняня». Столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 30 к середине следующей недели. Об этом сообщили в гидрометцентре. Так, уже в среду, 10 июня, днем в столичном регионе ожидается до 25-30 градусов выше нуля. При этом местами не исключен небольшой дождь. Ночью будет от 13 до 18. При этом теплая погода ожидается и в эти выходные. В субботу воздух появится до 26 градусов, а в воскресенье до 28 по области чуть выше. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». В гостях Дмитрий Колдун.
0: Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на радио «Дача».
3: Если у человека спешат часы, это одна проблема. Другая сложность происходит, когда начинают спешить весы. Это программа «Назад в будущее», в которой проблем нет вообще никаких, поскольку выходит она в наиболее свободное время, а именно вечером в пятницу. Мы, ведущие шоу, Александр Желавский, Мария Федорова.
4: Всем большой привет. И сегодня у нас в гостях победитель «Фабрики звезд 6», обладатель 6-го места на Евровидении от Беларуси, потрясающий исполнитель, музыкант, кстати, в музыке волшебник, по образованию химик, Дмитрий Колдун в шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».

0: приветствуем тебя.
1: Привет. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Мария. Привет всем слушателям.
0: Рады видеть.
1: Вот, я тоже.
2: Не сговариваясь причем.
0: Кстати, многие думают до сих пор, что Колдун — это твой псевдоним, но это же настоящая твоя фамилия.
1: Да и пусть думают уже. Раньше как-то было неловко объяснять, что настоящая, а теперь же, ну, думайте, как хотите.
0: А, ну, у тебя в роду же были колдуны, да? Маги, вроде как, ты рассказывал.
1: Я их не видел, вроде как рассказывал, но вроде говорили, что и принцесса Диана там каких-то родственных связях со мной состоит, и Марк Шагал, вот я недавно узнал, что поговаривают, что был моим дальним родственником, но на самом деле нет. Колдуны действительно были, вероятно, но они были такие добрые колдуны, они хотели лечить людей, собирали травы, коренья всякие. Сейчас это уже наказуемо, а тогда можно было как-то алхимики помогать людям. Да.
2: Что же за травы они собирали?
1: Ну, я не знаю, наверное, какие-то полезные все-таки.
0: Грибы,
1: да.
0: За собой замечал какие-то магические всякие моменты?
1: Ну, вот с цифрой 6 у меня как-то вот связано. Вот в вашем представлении даже было «Фабрика звезд 6», там, шестое место.
0: Что-то вот еще шестерка была где-то, я
2: читала. В группе «Скорпионс» 5 человек, ты был шестым.
1: Да, ну что-то такое, да. Вот есть в этом какая-то колдовская история. Но в целом я в это сильно не верю. Я рассчитываю только на свои силы, на светлые помыслы, да.
0: Мы решили немного пошаманить с одной из твоих песен.
2: Практически, но никакой магии нам для этого не понадобилось. Нам на помощь пришли более современные способы и средства, а именно нейросети. Мы взяли узнаваемый трек, изменили его до неузнаваемости, простите за тавтологию, там изменилась аранжировка, слова вообще исчезли, но мелодия, линия исходная осталась.
0: Твоя задача —
1: давайте
0: угадать,
1: послушаем,
0: что это за песня.
3: Это нейротрек.
0: Софт-рок.
2: Когда дозвонился в колл-центр и ждешь ответа.
1: Что это такое?
0: Вариантов нет пока, а вот сейчас. Такая летняя.
1: Слушай, да. Но это же мелодия не осталась. Я так понимаю, это часть аранжировки, которая переаранжирована нейросетью. Там мелодии нет. Это очень похоже на мою песню, которая называется «Солнце и любовь», но мелодии нет.
2: А почему «но»?
1: Ну, потому что мелодии нет. Так где мелодия? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это неузнаваемо.
0: Аранжировка изменилась,
1: ну,
0: а мелодия
1: вредительство
0: осталась. Прямо сейчас будем слушать этот классный хит «Солнце и любовь» в исполнении, да, Дмитрия Колдуна на радио «Дача» в оригинале.
4: Я

0: радио «Дача».
1: Он ставит в тупик автомобильные навигаторы просьбой найти город больших огней и свернуть в нем на улицу прошлых лет. Дмитрий Колдун сегодня в студии «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее», в котором мы действительно отправимся и на улицу прошлых лет, то есть поговорим о твоем прошлом, заглянем в будущее, обсудим...
2: Случайное
1: время, конечно, тоже будет. Это такой вопрос Джокеру на усмотрение ведущих. Обсудим актуальное, что-то, что важно для тебя здесь и сейчас. Будет блиц и финальное испытание в конце нашей программы.
2: И прямо сейчас?
1: Нет.
3: Отправляй прошлое.
1: А придется.
2: Готов, не готов, тем не менее. Дима, где-то вычитала, что тебе бы точно хотелось, точнее, не хотелось работать консьержем в подъезде. А если бы не музыка, то кем бы ты стал? Что ближе к душе?
4: Консьержем, кстати, тоже неплохо работать. Мне кажется, такая работа очень интересная. Есть что обсудить всегда. Кто с кем пришел, смотришь.
1: Кроссворды опять.
4: Да. А кем бы я хотел? Да, в общем, мне повезло. Я работаю тем, кем мне нравится. А так, наверное, я бы делал лавочки вот из террасной доски. Вот в последнее время увлекся. Вот мой дедушка любил делать лавочки. Я тогда не понимал, но он уже был такой в возрасте. А теперь уже я немножко туда к дедушке подхожу. И, наверное, лавочки буду делать, если уйду на пенсию.
2: А тем не менее, так удивительно, в семье же ведь никто с музыкой не был связан. А вы с братом. Бац.
4: Ну, отец, у него была большая фонотека. Он очень любил рок-музыку, западную рок-музыку, качественную советскую и российскую рок-музыку. Поэтому у нас было много записей, мы это все слушали, росли на этом. И однажды, вот когда группа Scorpions приехала, это же было вообще для меня... Они, правда, пели под фонограмму, а я пел сверху. И для меня это, в принципе, было несложно, потому что я так делал много раз в спальне. Вот, включал кассету, только теперь Scorpions рядышком были. Ну, как будто такой, знаете, галлюцинация только. Это как будто в спальне, да, вот Scorpions у тебя. Я тогда именно так себе и представлял. Поэтому для меня это было вроде с одной стороны

0: стороны, как-то привычно, отрепетировано, а с другой стороны, конечно, вау, и я это запомнил на всю жизнь.
1: Тут вопрос, который может затянуться на не один час содержательного
0: обсуждения. Да, поэтому мы заканчиваем этим, я пошел.
1: Всего доброго, спасибо большое. В студии «Радио Дача» был Дмитрий Колдун.
2: А я вас и попрошу остаться. Это «Звездное шоу. Назад в будущее» на «Радио Дача». Мы не прощаемся.

0: Радиоудача.
1: Разогревать скорпионов для него не рецепт из кулинарной книги для экстремалов, а пункт из его гастрольной биографии. Я, если что, про выступление на открытии концерта группы Scorpions в Минске. Было же дело, да?
2: Да, было один раз.
3: У нас впереди
0: «Звездный блиц» на радио «Дача».
1: Вопросы задаем кратко, но отвечать ты можешь на свое усмотрение. Никто
2: Хорошо.
1: Не ограничивает. Самый твой любимый, воплощенный тобой уже, образ в шоу «Точь в точь».
2: Группа «Aerosmith». Вот мне нравилась она с детства, поэтому я к ней с любовью.
3: А самый сложный в плане грима?
2: Самый сложный, наверное, ничего сложного не было, но вот Жанна Агузарова получилась так себе. По многим причинам, даже чисто физиологическим, как-то не попала.
1: Есть подозрение, что Жанна Агузарова у самой себя не всегда получается. Есть вопросики.
2: Как вариант.
3: У тебя жена гематолог. Очень крутая, редкая профессия, днем с огнем. Даже в Москве не сыщешь, работает с кровью. А вы часто пьете кровь друг друга? Ну, в переносном смысле.
2: Регулярно. В этом году уже отмечаем, осенью будем отмечать 25 лет, как мы вместе. С Викой мы начали, наши отношения начались в школе, поэтому, наверное, подпитываемся вот кровью, плазмой и всеми теми клетками, которые там есть.
3: Ну, судя по тому, как ты выглядишь, совершенно ни на год не постарел за все эти годы. Видимо, работает.
1: Нравится ли тебе выступать вместе со своим старшим братом Георгием, который, кстати, тоже известный артист?
2: Мне нравится выступать с Жорой. Жора во многом повлиял на мое музыкальное образование, которого нет. Он научил меня играть на гитаре, показал первые аккорды. Потом я уже сам начал обучаться. В эти первые шаги, наверное, он послужил для меня примером. Сейчас мы иногда выступаем вместе. В прошлом году выиграли один телевизионный проект. Хорошо у нас получилось, поэтому сейчас иногда даже мы выступаем вместе в разных городах.
3: Что выберешь, классика или спортивный стиль?
2: В классику я всегда успею, а так я люблю удобно, чтобы было.
1: Сожалеешь ли, что в свое время перестал работать с Филиппом Киркоровым?
2: Нет, не сожалею. Сожалею, что так все получилось как-то скомканно, смято и, ну, как-то не по-пацански, что ли, с моей стороны. Наверное, из-за молодости, из-за неумения общаться в шоу-бизнесе. Но я бы теперь поступил иначе.
3: Дмитрий Колдун сегодня в «Звездном шоу» «Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим.
0: «Звездное шоу» «Назад в будущее».
4: Вы слушаете радио «Дача».
0: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
6: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Greenpeace до сих пор обеспокоены словами из его песни «Дай мне силу». В ответ на строчку «Я убью любого зверя» они просят пощадить хотя бы краснокнижных животных. Дмитрий Колдун в «Звездном шоу. Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
1: Привет.
2: Привет, привет. И мы сейчас...
3: отправляемся в случайную эпоху.
2: Вот недавно фильм о Майкле Джексоне вышел. Сам Майкл Джексон в свое время мог увидеть во сне песню, срочно соскочить, обзвонить весь свой менеджмент, чтобы записывать. Как у тебя обстоят?
1: Я из этого всего могу только соскочить вовремя. Вот, все. Никто не знает, что видел Майкл Джексон во сне.
2: А он знаешь, как объяснял это? Он говорил, если я сейчас не воплощу вот это в жизнь, эта идея достанется кому-то другому. Космос просто так не посылает. Вот что ты думаешь о вдохновении?
1: У меня нет данных статистических, что посылает космос и кто это воплощает, если не ты. Но из своей практики все, что я видел во сне, и мне казалось во сне какими-то сумасшедшими хитами, утром при прослушивании диктофонной записи оказывалось просто каким-то сонным бредом музыкальным, не имеющего никакого отношения к музыкальной индустрии и перспектив тоже.
0: Но ты пытался.
1: Ну, я пытался. Несколько раз я даже написал несколько известных песен, которым уже было много лет, и они существовали. Поэтому я с этим завязал. Если сейчас мне кажется во сне, что что-то я придумал такое гениальное, я просто переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
2: Песня есть какая-то, вот, которая будет скоро, например, там осенью или летом уже новая?
1: Да, будет такая песня. И осенью, может быть, и даже летом. Следующая композиция, которая увидит свет осенью, она будет такой пронзительной. Кстати говоря, с появлением нейросетей материал, который был написан много лет назад, он начал играть немножко другими гранями. То есть то, как мы видели песни раньше, вот, допустим, песня, которая появится осенью, она называется «Ключи», она была написана лет, наверное, 10 назад и просто лежала. В какой-то вечер мы сидели, общались с друзьями, и я решил загрузить треки в нейросеть, и они стали звучать совершенно по-другому. То есть нам тогда не приходило это в голову, а сейчас это прекрасный инструмент для того, чтобы увидеть те песни, которые у тебя уже есть в совершенно ином свете. И это, конечно, большое подспорье. Я думаю, что мне уже, в общем, с тем количеством песен, которые у меня есть, написанных и которые лежат в шкафчике, я могу вообще не писать ничего. Там просто на десятки альбомов это можно использовать.
2: Это «Звездное шоу. Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим, поговорим про песню, которая уже вышла.
3: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: одной из его песен можно встретить совершенно нетривиальную рифму, объединяющую уличного пса и костюм известного бренда. Или, если проще, Версачи пес бродячий.
1: Да, я с этой рифмой, кстати, ходил к своему брату, он так и не смог догадаться, какая будет рифма к псу бродячему.
2: Про новую песню поговорим сейчас, которая уже вышла. Энергичная, зажигательная музыка моя.
0: Расскажи о ней.
2: Да.
1: Вот это, кстати, тоже яркий пример того, как песня, которая была написана лет 5 назад, она была написана просто под гитару. Я отправил мелодию Ире Сикачевой, которая написала множество текстов, и моих в том числе, и «Корабли», и «Город больших огней». И мы стали ее вот прогонять, и, наконец, просто добились того, что она стала звучать таким образом, которым вы его слышите. Понятно, что мы все перезаписали, все инструменты, где-то поправили то, что нам не нравится, но в целом технология — это вот подтверждение именно в этой песне, когда технология может добиться того, чтобы материал был в убедительном виде представлен слушателю.
2: Будем слушать прямо сейчас композицию «Музыка моя» на радио «Дача».

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ландыш – серебристый есть персонаж, композитор, который искренне сочиняет чужие песни. Наш сегодняшний гость по ночам грешит тем же самым, но, правда, в ход эти композиции не идут. Дмитрий Колдун, студия «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас...
1: Диму, мы...
2: Отправляемся в будущее!
1: Отправляемся в будущее недалекое, буквально уже на следующей неделе. 11 июня у тебя будет день рождения. И будет концерт в Метроль-баре, посвященный этому дню.
3: Спасибо, что рассказали. И я каждый год в последнее время отмечаю день рождения концертом. Ну, во-первых, можно не проставляться.
0: Удобно.
3: А во-вторых, да. А во-вторых, вроде как бы занят. И в-третьих, это прекрасная возможность увидеться со своими друзьями, с поклонниками, которые приходят. У нас такое неформальное общение всегда после концерта и вообще во время концерта, потому что, ну, это не совсем, скажем так, обычный концерт. Обычный концерт, люди приходят, сидят и, значит,
0: и уходят.
3: Песни, и уходят. А здесь
1: квартирник.
3: Все-таки это такое больше про общение, про живое отношение. Поэтому, если перед большими выходными есть время, есть настроение, есть желание послушать мои песни, посмотреть, то в Мумитроль-баре 11 июня, в мой день рождения, в 20:00 я всех приглашаю.
1: Этот концерт будет отличаться от того, который будет в концертном зале Измайлова 19 июня?
3: Это будут два разных концерта. Это будет просто небо и земля.
0: Те, кто придет в концерт в твой день рождения, смогут тебя поздравить? Вот, допустим, поклонник приготовил для тебя какой-то сюрприз
1: открытку
0: и хочет тебе вручить его. Сможет подойти к сцене, например?
3: Ну, какие-то поделки, конечно.
0: Гербарий.
3: Открытки, там, выжигание какое-то. Вот, можно всегда. Я рад. Раньше много еды приносили. Сейчас я вот прошу не приносить. Постоянно какие-то шоколадки мне. Раньше пирожки носили. Вот, как-то хотели меня подкормить. Ну, я не
0: такое
3: все,
0: ощущение,
3: не все
0: что перед сценой у тебя стоял барабан из «Поля чудес».
1: Музей.
3: Да, раньше суп еще могли принести.
1: В баночке?
3: В кастрюльке.
1: Какая прелесть, полотенчиком прикрытый.
0: Чудесно. Что тебе не нравилось в этом?
3: Ну, мне не нравилось то, что суп остывает быстро, а у меня концерт, я не могу.
0: Так надо было сказать, несите в термосе.
3: Хорошо.
2: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Радио «Удача».
1: Дмитрий Колдун, звездный гость в шоу «Назад в будущее», сегодня был у нас на протяжении этого часа, который, к огромному нашему сожалению, пролетел содержательно, но как-то быстро. Тем не менее, мы тебя так просто не отпустим, как не уходят и остальные наши гости.
2: Поэтому есть? Меня пристегнули к стулу.
1: Поэтому шоу «Назад в будущее» продлевается на третий, четвертый и дальнейшие часы.
3: Есть еще одно задание.
4: «Звонок в будущее».
3: Как ты уже понял, оно называется «Звонок в будущее». Тебе нужно выбрать временной отрезок, позвонить самому себе, в будущее обязательно, что-то спросить, сказать или пожелать, что бы это было.
2: Угу. Я бы в прошлое что-то пожелал, а в будущее...
3: А в прошлое поздно, все, в будущее только.
2: А в будущее это получается, что я как будто бы сейчас буду немного глупее, да, чем
3: немного
2: тот,
3: колдуном.
2: Кому я звоню.
1: Он знает больше, очевидно.
2: Ну, просто... так а что мне ему звонить? Тем более, если бы он мне что-то сказал.
1: Да, чтобы узнать у него.
3: А вот чтобы ты у него узнал? Хорошо, поставим по-другому вопрос.
2: А он мне ответит?
3: Ну, ответит.
1: Да, обязательно.
2: Так я же этого уже не пойму сейчас, он же мне не сейчас ответит.
3: Мы встретимся как-то с тобой потом в будущем.
2: И что?
3: И поузнаем, ответил
2: так,
3: он или
2: так,
3: нет.
2: Так мне уже не надо будет тогда,
3: не
2: это я буду сам. Это что такое?
1: Ты как та группа умных альпинистов, которая обошла Эверест.
2: Да. Ну что, Дим, ты дожил, ну и молодец.
1: Спасибо большое.
2: Да. Вот такое сообщение.
1: Коротко, ясно, добавить нечего. Ну,
2: звонок состоялся.
1: Самое главное, взяли трубку.
3: Самое главное, да. Дмитрий Колдун сегодня был в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Дима, спасибо, что пришел. Ты гость нечастый.
2: Потому что не зовете часто, а так я хоть под дверью буду. Спасибо всем, хорошего настроения, хорошей пятницы и хороших выходных.
3: Мы тебя любим, ждем всегда.
1: Звездное шоу «Назад в будущее». Услышимся ровно через неделю в это же время. С вами были, помимо Дмитрия Колдуна, Мария Федорова, Александр Жиловский. Пока-пока.
2: Пока.
4: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
0: С любимыми артистами.
4: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
0: На радио «Удача».
4: Дачные объявления.
0: Отмечаем выходные вместе.
4: В эфире радио.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: И тогда заперёт нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Шаман.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Группа «Винтаж».
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Привет, радио «Дача». Я звоню из города Оренбурга. Я Алексей. И передаю привет своей любимой маме Елене и соседке Росляковой Ольге. И прошу для них поставить песню группы «Бис». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В эти минуты на полях Петербургского международного экономического форума проходит пленарное заседание с участием Владимира Путина. Так глава государства заявила о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компании для упрощенного налогообложения. Российский лидер поручил обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, а также подготовить соответствующую концепцию. Т-2 и Аэрофлот запустят Wi-Fi на борту самолетов. Соответствующее соглашение подписано на Питерском форуме. Документ определяет дорожную карту совместной работы по запуску современных сервисов связи, цифрового контента и маркетинговых инициатив для пассажиров авиакомпании, передает Интерфакс. В частности, партнеры планируют добавить на борту видео и игровой контент. Параметры и формат оказания таких услуг будет определяться по итогам пилотных испытаний. Россиян приглашают присоединиться к масштабной экологической акции «Бумбаттл». Она организована в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт мероприятия boombattle.rf. В зачет принимаются документы, оформленные с марта этого года. Итоги акции подведут в середине ноября. Прямые рейсы с Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солода в рамках Петербургского форума. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. Сначала планируется один рейс в неделю, затем количество полетов могут увеличить до 2 раз. Стоимость перелета, по оценке губернатора, составит до 30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты, в том числе на Хайнань. Это все новости к данной минуте, а прямо сейчас большая премьера. Народная артистка Дагестана и Чеченской Республики, девушка с завораживающим восточным голосом Зайнаб Махаева представит свою песню «Сердце на костре». Оставайтесь в компании «Радиодачи», не переключайтесь.
1: Радиодача. Премьера на «Радиодача».

0: город 312. В продолжение этого часа на радиодаче с любимым коллективом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «Город 312», еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Валерия Леонтьева, Юлии Савичевой и не только.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим этот вечер пятницы. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Сергея Пенкина, группы «Гости из будущего» и не только.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 21 градус, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, влажность воздуха 62%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Александр Барыкин пережил как минимум два периода славы. Для старшего поколения его имя неразрывно связано с рок-группой «Карнавал». А вот у нас на радиодаче после его имени звучат другие поистине народные хиты. «Букет», например, ну и «За той рекой», написанный в 1990 году. Именно в то время эту песню мы впервые услышали. А теперь вернемся в день сегодняшний. С нами пятница, и уже в следующем часе в нашем эфире программа «Горячая десятка». Подведем с вами музыкальные итоги недели, а также послушаем новинку Анны Семенович и Алексея Петрухина этим вечером на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: И тогда заперёт нас в
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
5: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Игорь. Я из Москвы. Хочу передать привет своей любимой жене Галине. Милая, я тебя очень люблю. И хочу заказать песню Димы Билана. Спасибо, Радио «Дача».
3: Где?

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве вскоре запустят новую модель чекапов с отслеживанием механизмов старения, сообщила заммэр Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме. Она позволит определить биологический возраст и выявить потенциальные риски. На основе этих данных человек получит рекомендации по здоровью и дальнейшим обследованиям. Система аккумулирует все современные цифровые технологии столицы. Добавлю, чекап можно будет пройти бесплатно по ОМС. Часть этапов будет доступна онлайн. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Подмосковья заключило сразу два соглашения, связанных с экономикой и подготовкой кадров. Губернатор Андрей Воробьев заключил соглашение с ВТБ «Развитие особой экономической зоны Максимиха» в Домодедове. Там планируется создавать современные производства, склады и новые рабочие места для малого и среднего бизнеса. Кроме того, регион продолжит сотрудничество с платформой «Россия. Страна возможностей». Стороны намерены расширять образовательные программы, профессиональные конкурсы и проекты, которые помогают талантливым специалистам строить карьеру в Подмосковье. В Липецкой области построят завод по производству медицинских расходников. Проект позволит обеспечить российский рынок качественной продукции и снизить критическую зависимость от импорта в этом сегменте, передает ТАСС. На производстве появится 65 новых рабочих мест. Купальный сезон в столичном регионе начнется уже в эти выходные. Водоем Подмосковья прогреются до плюс 19 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Кишкавец. При этом вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующей недели. Оптимальное время первого купания не более 10-15 минут. Синоптик подчеркнул, что температура воды сейчас составляет от плюс 15 до плюс 18 градусов. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, 73 рубля 47 копеек. Евро будет стоить 85 рублей 56 копеек. Это все новости на сегодня. Далее хит-парад «Горячая десятка». Всем отличной пятницы и выходных.
0: «Горячая десятка». Хит-парад на радио «Дача».
2: Ничто не может быть лучше вечера пятницы, ведь трудовые будни остаются позади, а впереди у нас долгожданные выходные. Ну, конечно, лето, да и в целом начало сезона добавляют теплых красок нашему настроению. Кому-то, конечно, немного серых и дождливых, но уверен, многим все же ярких и таких солнечных. Приветствую каждого, кто настроился на радиодачу. С этой минуты в нашем эфире отличное дополнение финалу рабочей недели. Программа «Горячая десятка. Наш музыкальный чарт». У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет.
0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радиодаче.
2: Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представят Анна Семенович и Алексей Петрухин. Их новая совместная работа называется «Раздели со мной лето». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе у нас все стабильно. Десятка лучших песен остается в полном составе, но с некоторыми изменениями в плане мест. Поэтому остается узнать новые позиции. И начнем сразу с нижней строчки 10-го места. Здесь песня Полины Гагариной «Твоими руками» в эфире «Радио Дача».
0: Номер 10.

0: 9-я строчка нашего хит-парада, песни Эдгара и «Рады рай». Вот зараза. 9-ю неделю в нашем чарте и сегодня опускается на одну ступень. Два самобытных солиста таким ярким дуэтом завершили прошлый год. В финале декабря была представлена эта песня. Кстати, музыку, которую написал Эдгар. Песня о том, что, несмотря на трудности и хрупкой жизни, единственной опорой и верным маяком в ней является любовь. О чем мы также с вами часто вспоминаем и говорим. А уж сколько песен посвящено этой теме, которая, пожалуй, самая важная в творчестве любого артиста. И в нашем чарте мы еще услышим такие. Впереди у нас верхние строчки хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2011 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню диджея Слона и Ангела «А ты меня любишь» в эфире.

0: Отличным настроением мы с вами шагаем по просторам хит-парада «Горячая десятка». Первый контрольный отрезок на пути к его вершине преодолели. Напомню, открывал хит-парад замечательная работа Полины Гагариной «Твоими руками». Пожелаем ей движения наверх, ну и сами не будем отставать. 9 место песни Эдгара и Рады Рай «Вот зараза», которая 9 недель в нашем чарте. И на 8-ю ступень поднимается хит группа «Студио», «Она не виновата». Мы с вами также следуем выше, ведь там самое интересное.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Ну а перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 5 июня, и сегодня отмечается памятная дата Министерства внутренних дел России, День образования российской полиции. Мы поздравим всех причастных и послушаем топ-3 песен об органах правопорядка. Разумеется, группа «Любэ» и песня «Прорвемся, опера».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Весна на радио «Дача». Номер 6.

0: вторая строчка нашего хит-парада, песня Ани Лорак «Одинокая», которая вот уже 16 недель в нашем чарте и сегодня поднимается сразу на 3 ступени. Надо сказать, что Ани Лорак продолжает активно развивать свою творческую карьеру и радовать поклонников новыми релизами. В последнее время певица сосредоточена на выпуске новых синглов и масштабных видеоклипов, которые неизменно набирают миллионы просмотров. Ну и помимо сольной деятельности, она принимает участие в крупных телевизионных музыкальных проектах в качестве звездного наставника и члена жюри, где делится своим богатым опытом с молодыми талантами. Пожелаем Ани Лорак творческих успехов, ну и в нашем музыкальном чарте только верхних строчек. К ним прямо сейчас и мы с вами отправляемся.
1: Номер 5.

0: просто шутка.
1: Номер 4.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

0: продолжаем слушать радиодачу. Узнали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь у нас шестое место занимает песня Ани Лорак «Одинокая». Поднимается сразу на три ступени. А хит Григория Лепса и Акмаля «Шутка» наоборот опускается и тоже на три строчки. И хит участницы фестиваля «Удачные песни» в Москве «Чепик» 5 минут назад в этот раз располагается на четвертой позиции хит-парада «Горячая десятка». Это промежуточные итоги нашего чарта. И прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Черного моря, крупнейший курортный город и важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр Черноморского побережья нашей страны. И это город Сочи. Там также слушает радиодача на частоте 103.7 FM. И сейчас мы узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песня Юлианы Карауловой «Лотос».

Радио Дача. Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: десятка. Горячая десятка на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает песня Филиппа Киркорова «Давно все хорошо». Пятую неделю в нашем чарте, и сегодня поднимается сразу на 3 строчки. Вот, действительно, все хорошо. Да и в целом, после таких слов, каждому становится как-то спокойнее, когда все твои переживания и проблемы где-то позади, а сейчас то самое спокойствие, от которого действительно каждому хорошо. Это, кстати, и к пятнице можно отнести. Трудовые будни остались позади, а теперь спокойный и приятный вечер, который нам дарит самые лучшие хиты этой недели. Продолжим двигаться к вершине музыкального чарта «Радио Дача».
0: Номер 3.

0: строчка нашего хит-парада песни Ольги Бузовой «Раненые раны». Премьера, которая состоялась в начале апреля. Надо сказать, что весна для Ольги выдалась насыщенной в плане интересной работы и проектов, новые песни, ну и, конечно, старт долгожданного сезона шоу «Сокровища императора», которое снимали в самом масштабном и запутанном городе мира Чунцине. Это в Китае. А еще недавно Ольга отметила очередную годовщину своей творческой деятельности на сцене, организовав грандиозное шоу. Ну и «Равиоли Оли» — это новый кинопроект, в котором Ольга Бузова исполнила главную роль, что стало значимым этапом в ее актерской карьере. Телевизионная премьера, кстати, состоится уже в это воскресенье. А мы вернемся в день сегодняшний и уже сейчас послушаем новинку.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача».
0: Как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня свою новую песню нам представят сразу два ярких артиста, чьи песни неоднократно мы слышали в нашем эфире. И вот самое время порадовать слушателей новой летней работой. Анна Семенович и Алексей Петрухин, их песня «Раздели со мной лето» в эфире радио «Дача».
1: Премьера на радио «Дача».
3: Всем привет, друзья, с вами Алексей Петрухин.
4: И Аня Семенович. Ну что мы вам хотим сказать? Мы вас очень просим слушать нашу новую песню «Раздели со мною лето» на радио «Дача». Да? Да. Это суперхит. Вы под эту песню будете танцевать, влюбляться,

0: Дачные объявления.
1: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: И тогда заберет нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: И вот практически вершина чарта «Горячая десятка». Буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кто же оказался на первой строчке. Однако, перед тем, как мы раскроем главную интригу и назовем победителя, стоит еще раз отметить тех исполнителей, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
0: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка».
0: На радио «Дача».
3: Итак, третье место забирает Филипп Киркоров. Его песня «Давно все хорошо» поднимается сразу на 3 строчки нашего музыкального рейтинга. А вот лидер прошлой недели, хит Ольги Бузовой «Раненые раны», в этот раз получает серебро нашего чарта, что в целом тоже неплохо. И сейчас самое главное к этому часу, кто сегодня готов собрать звание лидера хит-парада «Горячая десятка». А это яркий хит, который 12 недель в нашем чарте, и сегодня он получает заслуженное золото. Песня Николая Баскова «Туманы» на этой неделе номер один. Поздравляем нашего победителя и слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Номер один.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из Бабаевского района Вологодской области. Хотел бы передать привет Ефимовой Наталье Игоревне и заказать для нее песню «Давай жениться, глюкоза». Спасибо большое, уважаемая радио «Дача».

0: Алиса Валерия открывает новый час, друзья. Всем добрый вечер. Да, мы уже и забыли про тучи, грозы, дожди. Лето мы прощаем все. И даже если оно задержалось, то хочется верить, свое погода все равно возьмет. И накупаться успеем, и шашлыками всех угостим, и на путешествие солнечных дней хватит. Всем говорю привет, здравствуйте. Рад оказаться в танцевальной студии «Диско-дача». Говорю спасибо Сергею Черноусову за горячую десятку лучших песен недели. Ну а сейчас предлагаю делать радио погромче. Будем зажигать. Всем танцевальный привет. Это «Диско-дача», Иван Никитин в студии «Радио Дача».
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19.00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Марина Хлебникова продолжает диско-дачу. Солнышко в средней полосе России уже встанет только завтра, но ближе к экватору солнечные дни ощущаются всегда длиннее. И, конечно, мысли о море, об отдыхе здесь и тоже играют не последнюю роль. Именно поэтому в эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции. Прямо сейчас выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу призов в течение лета. Полезных, друзья, и нужных призов надо отметить. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер северный – 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 61%. Завтра солнечно. Плюс 11, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 60%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Знаем и любим известный хит в любом исполнении и на любом языке мира. Ну а главное, все это лишь начало, друзья. Дискодачи, а значит, суперхитов будет еще больше. Разумеется, все секреты раскрывать будем постепенно, поэтому желаю оставаться в компании самой танцевальной программы «Радио Дача». Друзья, впереди хит Артема Качера. Далее узнаем, какую танцевальную или не танцевальную, пока секрет, песню выбрали именно вы для того, чтобы поздравить именинника с днем рождения.
1: Дачные объекты. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Игорь Артемов. Я хочу поздравить сына с днем рождения. Ему 28 лет. Даниил зовут. Поставить песню на ваше усмотрение. Спасибо, радиодача.

такая уж и маленькая эта штучка под названием «Диско-дача». Еще почти 2 часа будем зажигать с вами на танцполе под самые лучшие хиты всех времен. Группа «Шпильки» в продолжении программы и все песни на русском языке, что особенно ласкает слух, все понятно. Можно и посмеяться, и вспомнить счастливые моменты, связанные с хитами разных лет. А вообще, друзья, творите историю сегодня и прямо сейчас, в эту пятницу. С вами Иван Никитин, а значит, будет танцевально.

Дмитрий Маликов на радио «Дача». Продолжаем танцевать в рамках программы «Диско-дача». Мы молоды настолько, насколько легки на подъем. Заодно и узнаем, кто этой осенью окажется в зрительном зале на местах, а кто на танцполе одной из главных площадок страны. Все это мы увидим на долгожданном юбилейном шоу-фестивале «Удачные песни». В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире, и праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Григория Лепса, группу «Отпетые мошенники», группу «Нана» и еще более 20 любимых артистов. Нас будет ждать грандиозное шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: гостя из будущего на диско-даче. Друзья, бесконечность нам не пообещает никто, но тем слаще момент, которым мы наслаждаемся прямо сейчас. Например, диско-дача выходит только по пятницам и субботам, и сегодня как раз тот день, когда мы можем обменяться своим замечательным настроем по случаю завершения рабочей недели. Ура! Друзья, всем самых лучших выходных. Желаю насладиться каждым мгновением лета. Впрочем, точно так же примерно, как и в словах предыдущей песни группы «Гости из будущего». Друзья, далее на танцполе диско-дача Дибронкс и Натали, потом послушаем Султана Лагучева, ну и наконец доберемся до одной из ваших песен в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Соколов Александр. Звоню вам из Великих Луг. Хочу поздравить дедушку с днем рождения. Счастья, здоровья, любви, денег. Поставьте песню на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

Диско-дача. Друзья, оставайтесь вместе с нами. Да, зажигательная версия известного хита, что еще, еще раз подтверждает, что громкость можно делать погромче. Что ж, мы делаем все для того, чтобы пятница ассоциировалась с непринужденным отдыхом на любимой волне. Если кому-то нужен дополнительный аргумент, то знайте, диско-дача заканчивается уже в этом часе, а значит, ловим скорее настроение следующих хитов в исполнении Валерия Леонтьева и диджея Ромео. Группы «Нана» и «Кая Метова» и еще много-много известных исполнителей впереди.

0: появится Максим на танцполе «Диско-дача». Мечтать нужно, друзья. Мечты помогают нам поставить новые цели, позволяют верить в чудо, а также заставляют подольше оставаться детьми. Но это ли не прекрасно? Давайте поговорим об одном чудесном событии этого лета. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Но, ну что, друзья, это ли не чудо? Что скажете? Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой, вот малепусенький рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и еще множество, я бы даже сказал, кучу призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+. Диско-дача продолжается прямо сейчас.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 17 градусов. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 60%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Алиса Мон на танцполе «Диско-дача». Долго звать танцевальный марафон не придется. «Диско-дача» вернется уже завтра. Будут новые хиты, и мы обязательно также потанцуем до 11 вечера. Друзья, еще несколько танцевальных хитов, и вернемся к душевной музыке «Радио Дача». Но. Послушаем не через сколько-то, а прямо сейчас. Представляете, я даже сам сейчас еще больше рад. Друзья, никакой паузы, поэтому совсем скоро, буквально через несколько секунд, а не минут, послушаем группу «Турбомода» и Наташу Королеву. Далее скажем «Нет разлуки» и окажемся в новом часе.

0: Диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, с уважением Помчук Женя, город Соликамск, район Боровск. И за привет Лене Логиновой, Василине Фас, Ларисе Терентьевой, Юле Матушкиной, Свете Саженой, Тане Чухонцевой. Всем всего самого наилучшего. Большое спасибо.

0: Юлия Михальчик на радио «Дача». Так, придешь ко врачу закрывать больничный, а он тебя и спрашивает: ну что, еще недельку продлить? А ты ему: нет, все, что болело, прошло. И врачу приятно, и тебе больше в очередях в поликлинике не сидеть. Только хорошо, что все прошло. Да, бодрыми и здоровыми плавно от программы «Диско-дача» переходим ко всей музыкальной палитре «Радио Дача». Еще час буду с вами. Зовут меня Иван Никитин. Через несколько минут послушаем хиты Анжелики Варум, Ольги Бузовой, группы «Премьер-министр». Друзья, всем великолепной пятницы.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

Юлианна Караулова на радио «Дача». С артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и в начале осени на долгожданном юбилейном шоу фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене «Лайф-арены». Помимо Юлианны Карауловой еще увидим исполнителя «Шаман», Анну Семенович, Султана Лагучева и еще более 20 артистов. Уверен, масштабное шоу многие из нас точно не в силах пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: называется «Лолита» на радио «Дача». Что нам не продать и не купить? Вопрос одновременно и сложен, и прост. Ну, сложен, потому что долго размышлять и философствовать можно, а легок, потому что ответ уже и так в песне есть. Любовь всей жизни не продать и не купить. Друзья, на этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Всем желаю приятной пятницы, любви длиной в жизнь. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хочу передать привет своим детям, семье Назиповых и Геращенко. Хочу поставить песню самую веселую на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 17 градусов. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 73%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 60%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радио Дача.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный – 2 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 83%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 64%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над водой.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.